0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут в своих вибрациях.

0: FM. Dance Hit Radio.
1: Все на свете, как луна, светла радость и беда. Сердце и все бежит никуда. Все на свете, как песок, залишь на нем укроп. Смыв все вода.